0: Silakan.
1: Ваня, иди домой, я сама закрою.
2: Да, я буду здесь, пока он не уйдет.
1: Таня будет злиться, если ты будешь поздно.
3: Она в любом случае будет злиться. Тебе забит друг, но характер твоей жены не подарок.
2: Блядь, начинается?
4: Это правда. Иди домой, Иван. Мы позаботимся о Кате.

0: intercepciona.
1: Vous désirez autre chose?
2: Non, merci, ça ira.
3: Кать, а тебе кто больше нравится? Американец или ефрем?
4: Да.
3: Скажешь, американец? Не бойся, ефрем не обидится. Конечно, американец симпатичный парень. Но я открою тебе секрет. Всех красавчиков отвратительнее члены. Правда, правда. Бог так восстановил справедливость мироздания. Вот ефрем наш. Ничего особенного, да? А вот член у него. С чем может сравниться твой член, ефрем?
5: С Порше.
3: О, Порше! Точно! Ефрема член как Поршак.
5: И у него кожаный салон.
3: Ефрем, давай, давай, давай, покажи свой кожаный салон.
5: Да? Да?
6: Эй!
5: Да, да, да!
6: Эй, спускайся!
5: Да, да, да!
6: А? Спускайся! Ефрем!
5: Мне кажется, тебе лучше увести своего друга отсюда.
3: Или что? У чувака напрочь отсутствует чувство юмора, Ефрем. Но это не повод для драки. Пойдем.
1: Vous pensiez que j'avais jamais vu de pénis avant?
2: J'ai cru que...
1: Ils doivent bien rigoler maintenant. Ils sont là à boire depuis 3 heures. Et vous, tel un super-héros, vous les mettez dehors avant qu'ils n'aient payé. Les Américains, vous pensez que l'argent peut tout arranger. Et attendez. Prenez la bouteille. Vous l'avez payée.
7: Оружевая вечера.

0: Привет, Катя.
1: Привет, Ванечка.
0: Татьяна, видно, что ты не одна пришла. Кать, ты о чем думаешь?
1: Ни о чем. А ты о чем?
0: Ты спала с ним?
1: Спал на диване.
0: Он уедет через неделю, что будет с тобой?
1: Я не понимаю, о чем ты.
0: Что это за помада дурацкая? Ты же не пользуешься помадой.
1: Пожалуйста, говори потише.
0: Катенька. Антон хороший парень.
1: Ты никогда не говорила, что он плохой.
0: У вас будет получиться нормальная жизнь. Ты будешь полной дурой, если отвернешь нос от него.
1: Спасибо за вареники, Иван.

0: Ты знаешь, в чем разница между дочерью и сестрой?
1: Ну, расскажи.
0: А когда ты хочешь навести дочь на путь истины, она слушается, соглашается.
2: Простите моего брата, он изрядно нажрался.
0: Макс,
2: Аня,
0: ты нас не уважаешь. Садись, выпей с нами. Со сестрой тобой руководит тоже желание защитить ее. Но с сестрами труднее. Она может тебе просто послать нахер. За Катю.
3: За меня?
2: Посмотри вокруг. Это Катин мир. Если бы ты был ее братом, кого бы ты хотел видеть на месте ее мужа?
0: За Антона?
2: Счастье было так близко, так возможно. И вдруг...
0: О, за американца.
2: Сегодня вечером она идет домой. Одна? Или с Антоном? И это два единства возможных варианта. Пойдем. Мы тебя проводим до гостинки, чтобы сегодня тоже по голове не схватило. Встречаемся здесь завтра на рассвете.
4: Ты на чего?
0: Поедем на медведя.
4: На медведи?
2: Видишь настоящую русскую охоту.
0: Холодина будет.
2: Да, только вот это вот идиотское пальто не одевай, а то тебе предстоит еще испытание.
0: Для него в любом случае будет испытание. Ведь это есть жизнь. Ох, птичку жалко.
4: Какую птичку?
2: Выражение такое из фильма. Не знаю, сложно объяснить. Ну, наши родители любили так говорить, вот и приклеилось.
0: Ну, жалко птичку.
5: Эх! Спокойной ночи, американец.
6: Le lavabo. Et les toilettes. Et le lit. Qui, à ma grande surprise, est très confortable. À moins que je ne sois juste trop fatigué. Une lampe. Une bougie. Ils doivent pas trop avoir confiance en leur réseau électrique.
7: J'espère quand même que si, car sans courant, pas de chauffage.
6: Je suis sûr que ça te plairait. Je vais aller à la chasse à l'ours.
7: T'as bu ou quoi ?
6: Et pas qu'un peu.
7: Quel travail, hein?
6: Je suis coincé ici. Tu veux voir un vieux téléphone?
7: Envoie-moi une photo. On se rappellera plus tard.

0: Ну как же американец.
1: Все, что я нашел.
2: Мы из этой штуки учились стрелять еще в детстве, а?
0: Ах, я. Да-да-да. Катя тоже.
2: Для девчонки в самый раз.
0: Таким ружьем проблем не будет.
3: Особенно без патрона.
4: Ты смотри, а он знаток.
2: Да ты не нервничай так, мой американский друг. Мы же шутим. У нас для тебя обязательно дадутся патроны.
5: Аня!
2: Знаешь?

0: Ваня. Ваня!
1: Что?
2: Хороший момент его сейчас прикончит, да?
3: Ладно, дай ему уже его пулю.
1: Я тебе хорошо, зато и пулю не разгуляюсь.

0: Я понимаю, что я не имею права просить тебя о помощи. Но мне нужна помощь.
1: Знаешь, мы сошутили с тобой, я и мои братья. Шутки шутками, но если ты еще хоть раз сделаешь Кате больно, мы с тобой расправимся. Ты меня хорошо понял? Ну, с чем помочь надо?

0: тебе лучше уйти.
1: Если ты думаешь, что Катя уйдет без тебя, ты ее плохо знаешь.
0: Мне нужно, чтобы ты отвез Катю домой.
1: Но тебе нужно, чтобы мы вас отвели в аэропорт. И вы улетите вместе.
0: На охоте. А тебе медведь когда-нибудь убегал? Через несколько дней ты мог бы ей кое-что передать от меня?
1: Конечно.
0: Скажи, что ради нее я бы спалил свой дом. Хорошо?
1: Хорошо. И что ей сейчас сказать?
0: Что я буду через минуту?
1: Вот, держи. Медведю не обойтись без коктейля.